Ты шепку дел гостина. Если покуш, то знаты, где будет гостина. Еще стишми хи-хи-хи, обе так не мугат.